Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +1 975 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Новый трек.

Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: новинки эфира на центре.
1: Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, скажем.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, Shut It Down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

0: лучших диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Роди, Лима и Сара Ди Уоррен. «Lick It». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день большой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Хит дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. EDP и Dino выпустил совместный трек «Nocturno». Продюсеры EDP и Dino представили новый сингл «Nocturno», который вышел на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Главная изюминка трека — арабские струнные мелодии и испанский женский вокал, которые создают атмосферу нового, почти кинематографичного мира. EDP известен своим глубоким тек-хаус-звучанием, а Dino добавляет гипнотический минимализм, в результате получается мощный и захватывающий грув. EDP уже не первый раз выпускается и выступает на «Experts Only», включая события на Ибице.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
2: Центр FM.
1: Новый трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси везде небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Сен и Деймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM». «Центр FM».

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное. Сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Типа было жарко, а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день большой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: ведущие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Эмили, недоступ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
5: Белорусский трек.

0: Центр FM. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Ждем вас.
1: В Мьянме откроют посольство Беларуси. Его планируют открыть до 1 ноября в городе Нипьедо, столице Мьянмы. Министерству финансов поручено профинансировать расходы на открытие и содержание посольства в пределах средств, которые предусмотрены в бюджете Министерства иностранных дел на открытие и содержание диппредставительств за рубежом. Нацбанк будет устанавливать курсы 7 новых валют, среди которых бахрейнский динар, намибийский доллар, валюта Мьянмы, кьят, оманский реал и другие. Возможно, такое решение связано с расширением внешней торговли Беларуси с этими странами. Как заявили в Нацбанке, это будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. В Беларуси запускают сервис контейнерных грузоперевозок в Бразилию. В Белтаможсервисе подчеркнули, что новый сервис позволит белорусским производителям выйти на бразильский рынок с минимальными логистическими рисками. Новое предприятие по выращиванию радужной форели открыли в Беларуси проект Белорусской национальной биотехнологической корпорации, запустили в Столбцовском районе. Он получил название «Рыбная резиденция Альтера». С его помощью планируют импортозамещать продукцию из ценных пород рыбы. Объект планируют использовать еще и как испытательную площадку для кормов, которые производит корпорация. Кроме того, вскоре на комплексе организуют услуги платной рыбалки. Новости компании. Ювелирная распродажа в Соколов только по 31 июля. Приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. И в завершение сегодня ограничено движение всех видов транспорта в центре Минска. Ограничение связано с празднованием 900-летия со дня образования госавтоинспекции. Так, с 8 утра до момента окончания мероприятия нельзя проехать по проспекту Машерова на участке от дома номер 35 до проспекта Победителей. В обоих направлениях водителей просят учитывать данную информацию. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Белорусский трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день большой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

Алиса, включи Центр FM. Новинки эфира на Центре. Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

Программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: В Индонезии планируют организовать сборку и сервисные центры белорусской техники. Во время визита белорусской делегации в эту страну стороны обсудили сотрудничество на международной арене и в различных сферах, от гуманитарной до углубленной промышленной кооперации. В прошлом году взаимная торговля между странами вместе с услугами превысила 600 миллионов долларов. В этом году позитивный тренд сохраняется в основном за счет экспорта нашей страны. Вместе с калием белорусы начинают поставлять продукты питания, сухое молоко, сыворотку. Также стороны обсудили инвест-проекты в промышленности. В Белорусской пуще построят концертную площадку. Ее собираются возвести рядом с археологическим музеем. Чтобы начать стройку, нацпарку придется изменить статус этих земель. Этот вопрос как раз обсуждали на заседании научно-технического совета учреждения. На этом же заседании ученые и руководство парка рассмотрели возможность открытия карьеров в Каменецком районе. Кроме того, на основании распоряжения главы государства на совете одобрили передачу земель вдоль высоковольтных линий Министерству энергетики. Перед полетом в Индию белорусам теперь нужно заполнять декларацию о состоянии здоровья. Ее необходимо заполнить на портале Air Suvidha за 24 часа до въезда в эту страну. Распечатанную или загруженную на мобильное устройство декларацию придется предъявить в аэропорту прибытия на стойке информации о состоянии здоровья путешественников. Ее также могут спросить на иммиграционном контроле. С этого месяца налог на собак начислят всем владельцам, независимо от регистрации. Платеж появится в жировке. Напомню, предусмотрены льготы для поводырей, инвалидов первой и второй групп, от уплаты за одну собаку.

освобождены инвалиды третьей группы, пенсионеры, родители детей инвалидов, многодетные и жители частных домов. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение, в Минске откроют кампус школы 21 для подготовки специалистов цифровой экономики. Это новый подход к образованию, где главным становится практика. Здесь нет преподавателей, привычных лекций и экзаменов. Участники смогут освоить современные языки программирования, работу с данными, искусственным интеллектом, кибербезопасностью и другими востребованными направлениями. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. EDP и Dino выпустил совместный трек «Nocturno». Продюсеры EDP и Dino представили новый сингл «Nocturno», который вышел на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Главная изюминка трека — арабские струнные мелодии и испанский женский вокал, которые создают атмосферу нового, почти кинематографичного мира. EDP известен своим глубоким тек-хаус-звучанием, а Dino добавляет гипнотический минимализм, в результате получается мощный и захватывающий грув. EDP уже не первый раз выпускается и выступает на «Experts Only», включая события на Ибице.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси везде небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр ФМ.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Центр FM. Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыт.

0: Ждем вас.
1: Накануне Беларусь отметила День независимости. Вечером у стелы Минска, город-герой, тысячи горожан и гостей столицы вместе исполнили государственный гимн Беларуси. Гуляния проходили по всей стране. Финальной точкой праздника стало яркое пиротехническое шоу. Разноцветные огни украсили небо в 7 локациях Минска. А сегодня у стелы Минска, город-герой, празднуют 90-летие госавтоинспекции. Работают десятки тематических локаций, интерактивные площадки, выставка специальной и ретро-техники, фотозоны и развлечения. Впереди яркие выступления, экстремальные шоу, зрелищный дрифт, концертная программа и множество сюрпризов. Напомню, до окончания праздника перекрыто движение в обоих направлениях по проспекту Машерова на участке от дома номер 35 до проспекта Победителей, поэтому водителей просят учитывать данную информацию. В Беларуси стартуют внутренние вступительные испытания для абитуриентов-целевиков. Они пройдут в устной или практической форме по первому профильному предмету. До 12 июля официальное зачисление. Основные условия – это подписанный договор с будущим работодателем. Кроме того, по большинству специальностей средний балл аттестата должен быть не ниже 7. Исключение на наиболее востребованные экономикой профессии. В этом году утверждено около 6300 целевых мест. Поступающие, не набравшие проходной балл, смогут участвовать в общем наборе по результатам централизованного экзамена и централизованного тестирования. Жильцы Гомельского дома, который пострадал от взрыва в прошлом году, вернулись в свои квартиры. Местные власти заявили, что в доме восстановлена вода, газа и электроснабжение. Проведена уборка и техническая проверка систем. Напомню, трагедия в Гомеле произошла в декабре прошлого года. На 7-м этаже жилого дома прогремел взрыв в одной из квартир. Обрушились потолочные плиты. Причиной взрыва, по информации Следственного комитета, был пожар в кухонном шкафчике. Как позже стало известно, пострадавшие многоэтажки решили вернуть первоначальный вид. В Беларуси испытывают 4-тонный прогулочный электрокатамаран. Его скорость до 20 км в час. На палубе катамарана есть скрытая зона с панорамным остекленением. Он создавался с прицелом на экологичность, что позволит эксплуатировать технику в заповедных зонах. Это вклад в развитие речного туристического судоходства. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И в завершение, Аэрофлот и Белавия запустили единые билеты в 3 страны. Теперь пассажиры из России смогут летать в Грузию, Израиль и Туркменистан через Минск по единому билету. Это касается рейсов в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Дукменбаши. Сегменты между Москвой и Минском будет выполнять Аэрофлот, далее Белавия. Соглашение распространяется и на перевозки из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева в Москву или Санкт-Петербург с дальнейшей пересадкой на рейсы Аэрофлота. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.
3: Вышел в белый свет, и теперь в тихий час завидал на вас.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день большой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Белорусский трек.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: В Мьянме откроют посольство Беларуси. Его планируют открыть до 1 ноября в городе Нипьедо, столице Мьянмы. Министерству финансов поручено профинансировать расходы на открытие и содержание посольства в пределах средств, которые предусмотрены в бюджете Министерства иностранных дел на открытие и содержание дип-представительств за рубежом. Буслов принимает гостей на 3 дня. Агрогородок в Мядинском районе стал местом притяжения верующих христиан. Католики, а также многие православные прибывают в национальный санктуарий Матери Божией Буцловской, чтобы поклониться чудотворному образу Богородицы и отдать дань уважения духовным традициям. Накануне Буцлов встретил паломников из самых разных уголков Беларуси. Праздничной кульминацией стал традиционный крестный ход, который каждый год совершается в полночь под открытым небом. Копию иконы Матери Божией Буцловской принесли на руках по центру города. Сегодня ближе к всех присутствующих соберет торжественное богослужение на открытой площадке у костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Белавия переносит рейс Минск-Санья-Минск с 4 на 5 июля из-за тайфуна Майсак. По прогнозам, сегодня и завтра тайфун принесет сильные ветры с дождями в южные регионы страны и затем постепенно пойдет на спад. А тем временем грозы и сильный ветер сегодня ожидаются на большей части территории нашей страны. Спасатели предупреждают, что непогода может привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения и к перебоям с подачей электроэнергии в населенных пунктах. МЧС отмечают риск возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. При сильном ветре могут повредиться и обрушиться слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений. Порывы ветра могут привести к падению деревьев. И в завершении в белорусском дворце рода Сапег появится гостиница. Она разместится в реставрируемом восточном корпусе Ружанского дворцового комплекса. Уже разработана ее концепция, в том числе используют пример обустройства гостиницы в Косовском дворце. В этом же корпусе сделают многофункциональный зал для проведения культурных мероприятий. Кроме того, на Брещине хотят восстановить и западный корпус Ружанского дворца. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Хроники эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: типа «было жарко», а вот вам и прохлада. В субботу в Беларуси весь день небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 21 градус тепла, в остальных городах около 18.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек. Діджей.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусский трек.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Государственной автомобильной инспекции с 90-летием со дня образования. Датой создания белорусского ГАИС считается 3 июля 1936 года. Глава государства отметил, что за 9 десятилетий работники ГАИ всегда демонстрировали высокий профессионализм и ответственность, обеспечивая порядок на дорогах и снижая аварийность. А тем временем праздник в честь 90-летия госавтоинспекции набирает обороты. На главной сцене у стелы «Минск-город-герой» состоялась торжественная церемония открытия праздничного мероприятия. После официальной части зрителей порадовали эффектные выступления спортсменов по мотофристайлу и стантрайдингу, а также яркое дрифт-шоу. На площадке продолжают работать тематические зоны, выставка техники и интерактивные локации, где каждый может найти занятие по душе. Праздник продолжится до 20 часов, а в 19:45 гостей ждет сюрприз – фейерверк. А в Витебске открылась уникальная фотовыставка, посвященная юбилею Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Она объединила редкие архивные снимки первых фестивалей и яркие кадры современных грандиозных шоу. В экспозиции 35 постеров и более 120 снимков. Выставка уже объехала всю страну. В рамках василькового тура экспозиция побывала в каждом областном центре, а следующим пунктом назначения станет Москва. Дирекция фестиваля выпустила серию открыток на основе архивных фотографий. Отправить такое послание близким сможет любой желающий. Перед полетом в Индию белорусам теперь необходимо заполнять декларацию о состоянии здоровья. Ее нужно заполнить на портале Air Suvidha за 24 часа до въезда в эту страну. Распечатанную или загруженную на мобильном устройстве декларацию придется предъявить в аэропорту прибытия на стойке информации о состоянии здоровья путешественников. Ее также могут спросить на иммиграционном контроле. И в завершении, в День независимости в Беларуси на свет появились 116 малышей, 59 мальчиков и 57 девочек. Больше всего детей появилось в столице – 37. Из них 19 мальчиков и 18 девочек. Настоящим украшением суток стало рождение во втором роддоме королевской двойни – мальчик и девочка. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Хит дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. EDP и Dino выпустил совместный трек «Nocturno». Продюсеры EDP и Dino представили новый сингл «Nocturno», который вышел на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Главная изюминка трека — арабские струнные мелодии и испанский женский вокал, которые создают атмосферу нового, почти кинематографичного мира. EDP известен своим глубоким тек-хаус-звучанием, а Dino добавляет гипнотический минимализм, в результате получается мощный и захватывающий грув. EDP уже не первый раз выпускается и выступает на «Experts Only», включая события на Ибице.

0: Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Сидом Бэйер Хардвелл по резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра во всех городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. В Гродно и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22, облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Продающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

Сервисные центры белорусской техники. Во время визита белорусской делегации в Индонезию стороны обсудили сотрудничество на международной арене и в различных сферах, от гуманитарной до углубленной промышленной кооперации. В прошлом году взаимная торговля между странами превысила 600 миллионов долларов. В этом году позитивный тренд сохраняется в основном за счет экспорта нашей страны. Вместе с калием белорусы поставляют продукты питания, сухое молоко и сыворотку. Также стороны обсудили инвест-проекты в промышленности. В Беловежской пуще построят концертную площадку. Ее собираются возвести рядом с археологическим музеем. Чтобы начать стройку, нацпарку придется изменить статус этих земель. Этот вопрос обсуждали на заседании научно-технического совета учреждения. На этом же заседании ученые и руководство парка рассмотрели возможность открытия карьеров в Каменецком районе. Кроме того, на основании распоряжения главы государства на совете одобрили передачу земель вдоль высоковольтных линий Министерству энергетики. Нацбанк будет устанавливать курсы 7 новых валют, среди которых бахрейнский динар, намибийский доллар, валюта Мьянмы, кьят, оманский реал и другие. Данное решение связано с расширением внешней торговли Беларуси с этими странами. Как заявили в Нацбанке, это будет способствовать развитию международного финансового сотрудничества. В Беларуси стартует внутреннее вступительное испытание для абитуриентов-целевиков. Они пройдут в устной или практической форме по первому профильному предмету. До 12 июля официальное зачисление. Основное условие – подписанный договор с будущим работодателем. Кроме того, по большинству специальностей средний балл аттестата должен быть не ниже 7. Исключение на наиболее востребованные экономикой профессии. В этом году утверждено около 6300 целевых мест. Поступающие, не набравшие проходной балл, смогут участвовать в общем наборе по результатам централизованного экзамена и централизованного тестирования. И в завершении с этого месяца налог на собак начислят всем владельцам, независимо от регистрации. Платеж появится в жировке. Напомню, предусмотрены льготы для поводырей, инвалидов первой и второй групп. От уплаты за одну собаку освобождены инвалиды третьей группы, пенсионеры, родители детей-инвалидов, многодетные и жители частных домов. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

наушника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танце.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Белорусский трек.

0: во всех городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. В Гродно и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22. Облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Белорусский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Новинки эфира на центре. Jeniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: Новый трек. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Завтра во всех городах вещания Центр ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. В Гродно и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22. Облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на спешалите на белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Новый трек. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элегант, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис,

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. EDP и Dino выпустил совместный трек «Nocturno». Продюсеры EDP и Dino представили новый сингл «Nocturno», который вышел на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Главная изюминка трека — арабские струнные мелодии и испанский женский вокал, которые создают атмосферу нового, почти кинематографичного мира. EDP известен своим глубоким тек-хаус-звучанием, а Dino добавляет гипнотический минимализм, в результате получается мощный и захватывающий грув. EDP уже не первый раз выпускается и выступает на «Experts Only», включая события на Ибице.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: во всех городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. В Гродно и Витебске от 20 до 22 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22. Облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

білоруський трек. Бузлив.

стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Червонский и это «Центральная станция». Эпизод 81. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм танцуют все 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Алак, Дженнифер Лопес, Лейтон Джордани, Патрик Топпинг, Джази, Крис Лоренцо, Тимми Трампет, Фишер, Ники Ромеро, Джузеппе Оттавиани, Аксвелл, Армин Ван Бюрен и Адам Бейер, наш постоянный блок ID-бокс со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам в помощь. А открывает эпизод ADP и Дайна с треком «Ноктерна».

Best Be Believe, Alok, Jennifer Lopez, Everything Fine в PM-версии Alok и Something Else, I Wonder If You Know, а на фоне звучит Leighton Jordani, Patrick Topping и Cosmo Kent. Tonight на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. К новостям. 18 июля в рамках городского проекта «Настроение лето» радио «Центр FM» устраивает настоящий рейв в центре города-героя Минск у Дворца спорта. 3 часа мощи с топовыми диджеями центральной танцевальной станции. Следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе событий. 18 июля, суббота, Минск, проспект Победителей у Дворца спорта. Приходите и берите с собой друзей. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Джази и Крис Лоренцо, Invisible, Тимми Трампет и Брэд Изи, Roses при участии Ричард Джадж, Genesic, Соро и Аня, Энн и Митер, Cheat Code, Фишер и Флоренс Арман, What a Life. А прямо сейчас Aidan Dance с треком I Never Knew.

0: Давай делать позвонче, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Фишер и Флоренс Арман. What a life. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от CID, Outside, Cat Dealers, Test Drive. Наш постоянный блок со свежим белорусским релизом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас Ники Ромеро и

Буйна от центральной станции. И наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. Это центральная станция. ID-Box. И сегодня у нас новый релиз от Tremaine, Juicy Beat и Viper Flow. Айо, оцените.

гостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Джузеппе Оттавиани и The Causes, Runaway, DJ Try и Pagan Thinking of You, Axwell, Whatever Turns You On вместе с Bon, Armin Van Buuren и Adam Beyer, No Mercy, а прямо сейчас Kevin DeVries, Styla, Eli и Danny, In The Night. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Drive Mix. Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Реклама. Один ролик.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live.
0: Всем привет, это Адам Бейер. И на этой неделе к нам возвращается Rebuke с новым гостевым миксом. Он стал важной частью недавней истории Drum Code. Сначала с его культовым треком The Bad Rattle в 2019, а затем с EP Obscurity год спустя. Совсем недавно он запустил концепцию Ира, в рамках которой ведет собственное радиошоу. Продолжает развивать свое звучание, хотя многие из вас открыли его благодаря более мелодичной стороне его продакшена в последние годы. В последнее время он снова углубляется в андеграундное клубное звучание. И мне это очень нравится. Итак, Rebuke в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Поехали!

0: Let's put out of a mail. Let us put out of a mail.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете гостевой микс с Rebuke в Drum Code Live с Адам Бейер на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: Drum Code Live.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Drum Code Live с Эйдом Бэйер. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Большое спасибо Ребюк за этот микс, чтобы быть в курсе всего, что происходит в его мире, включая даты туров, новую музыку и последние выпуски Ира Радио. Обязательно подписывайтесь на его социальные сети. Что касается меня, то в ближайшее время я в Барселоне, затем на Ибице. До следующей недели, хороших выходных, чем бы вы ни занимались, помните.

0: listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Вы слушали Drum Code Live с Adam Beyer на центре.
2: Реклама. Один ролик.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-527-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся, реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine. Бай и телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

С возвращением вы на волне «Карма-карма». И это «Центр FM». Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку.

0: Шимза.
1: Вы слушаете радиошоу «Карма, карма, радио» с Шимза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ».
2: Категория 16+.
3: Реклама. Один ролик.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разовязана с риском получения убытков.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Radio with Shimza.
1: Вы слушали радиошоу Карма Карма Радио с Шимза на центре.
2: Реклама. Один ролик.

0: или неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.